сахих яку их хатуу нагу гислин гитгэл ник уч яг коннах чэрка кондах игэвэ я коннах тачхан штука хатти уч хан е хаутти е их сахан штэгат ю он кут хаяна ха like a duck's a gun